Hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, hawa, h